хочу пока на тренда сыграть. Вот это дивное, неповратное дане. Хочу макара на тренда с